0: Твой повелитель вызывает тебя.
1: Ташкент.
2: Ташкент.
1: Йос.
2: Йос.
1: Хит FM.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Ғафурова. Baş homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Реклама 5198-00.

0: chiroyli qo'shiqlar bilan lifestyle loyihasiga kirishamiz. Assalomu alaykum. 15-iyun sanasining hafta boshida biz bilan KitoFM 98 orqali g'oyibona hamrohlik qilayotgan tinglovchilar, omonmisiz? Kuningiz, haftangiz xayrli, omadli, barokatli kelsin deyman. 13:11 poytaxtimizda soat va 98 manzillarda har doimgidek lifestyle loyihasi boshlandi.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Хит FM реклама будем. 30 598 00.

0: Мода ты. Позитив. Узгеча.
1: А может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий.

это в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя. В чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцири, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

0: Тохсону Саккас FM. Hit FM.
1: Остальное все фейк, кроме этих огней. Те, что в твоих глазах, невыдуманный свет моих прожитых дней. Ты как кислород.